В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Минтрансу, Министерство внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормозить, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
1: Автомобильные факты.
2: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей с выявленными временными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные... У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. You shot me so

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Now I'm moving. I just flow from the pot. Now I'm moving.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Международную повестку дня и обстановку в регионе накануне обсудили по телефону президент Белоруссии и его российский коллега. Главной темой стали актуальные вопросы двухсторонних белорусско-российских отношений. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили организацию и проведение форума регионов Белоруссии и России. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. По мнению президента, латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно. Накануне лидер страны собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на этом совете, единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов поступят в школы с 1 сентября будущего года. Сейчас эти учебники переданы в Минпросвещение, а единые учебники по русскому языку и литературе для 5-9 классов будут готовы к 2028 году. Минпросвещение утвердило список произведений для внеклассного чтения. В него вошли современные книги патриотической направленности. Минэнерго совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым. Ведомство принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Министерство находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка, а также держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением Крымского полуострова нефтепродуктами. В регионе с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Нормализация ситуации ожидается в течение месяца. До этого лимит на продажу топлива был введен в Севастополе. Все топливо, которое поступает на полуостров, распределяется между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения субъектов России. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади, детское питание, люльки и коляски. Это сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейно-центричности в транспортную отрасль. На законодательном уровне закреплены гарантии. Например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего, сказал министр. Курс доллара на сегодня, 3 июня, 72.56, курс евро 84.61. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего. До встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерство внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие. Но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно. Поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательно техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной

0: регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Киев по-прежнему затягивает процесс урегулирования конфликта и отказывается от мирных переговоров, а также серьезных решений. Москва на этом фоне подчеркивает, задачи специальной военной операции будут достигнуты силовым путем. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории исконно русских земель. Кроме того, как добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерения вступления в НАТО и проведения демилитаризации и идентификации, помимо этого принятия нейтрального, внеблокового и без ядерного статуса. Владимир Путин выразил убеждение, судя по ситуации в зоне разграничения, конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. С инициативы о приостановлении дальнейшего понижения порога годового дохода для плательщиков НДС выступила общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России». Письма с такими предложениями были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действовавшего порога в 20 миллионов рублей, но в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 года, когда НДС возникал 60 миллионов рублей. Отмечается, текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна. На крупный бизнес с учетом вычетов и отраслевых льгот она составляет от 7 до 9%. Такая конструкция несправедливо провоцирует бизнес, который с таким трудом вышел в белую зону, уходить вновь в какие-то серые схемы. На этом фоне налоговая конструкция 2025 года выглядела почти идеально. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство необходимо будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее необходимо не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Согласно предыдущей версии федерального закона о гражданстве России, отказ могут получить заявители, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение на территории России или ее пределами умышленных преступлений. При этом срок выдачи справки не уточнялся. Дисциплина «Русский язык как государственный» должна в перспективе войти в ядро вузовых программ, считает президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, начинается разработка учебного модуля для учреждения образования высшего звена. Президент поставил задачу более серьезно готовить учителей начальной школы по дисциплинам «Русский язык» и «Литература». Количество часов, которые отводятся на изучение русского языка и литературы, и методик преподавания следует, безусловно, увеличивать, отметил Владимир Путин, имея в виду обучение учеников младших классов. Российский лидер заявил, эти предметы напрямую влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей и их эстетических представлений. А в конечном счете это сказывается на воспитании и обучении детей, поскольку уровень владения русским языком и грамотная речь во многом обеспечивают высокую успеваемость школьников. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карп. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 61 07.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от себя. Зря поверил.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь?

0: на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В Енакиево украинский дрон около 4 утра атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. Погибли 7 человек, 11 пассажиров ранены, среди них один ребенок. В атакованном автобусе ехали россияне из разных регионов. Ряд писем и материалов об ударе ВСУ по этому автобусу будут направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста. Силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. ВСУ ночью пытались атаковать важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Сбит и подавлен 31 дрон, 2 сотрудника МЧС погибли там из-за атаки украинских дронов. Еще 2 пожарных и мирный житель пострадали. 59 беспилотников ликвидировано на территории Ленинградской области. Беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Есть повреждения объектов, пострадали несколько человек. Стартовал Петербургский международный экономический форум. Его главная тема в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума с большой речью. В этом году в форуме примут участие политики из 76 стран мира. Пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях форума состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, региональный консультативный форум «Деловой 20», форум малого и среднего предпринимательства, форум креативных индустрий, форум «Лекарственная безопасность». Участники форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии будет зарегистрирован и доступен в этом году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. В этом году препарат зарегистрируют, он станет доступен детям и взрослым с легочной артериальной гипертензией, сказала Скворцова. И также она рассказала, что завершены работы по 3 отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Сильная вспышка балла М9.3 зарегистрирована на Солнце ночью. Она стала сильнейшей за 1,5 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Сегодняшняя вспышка стала самой сильной с 24 апреля, когда в течение суток произошли 2 взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X-класса не хватило около 7%. Еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв. Ситуация на звезде начала осложняться накануне. С тех пор на ней примерно каждые 7 часов регистрируются вспышки, а их интенсивность нарастает. Следующую, уже максимального уровня X, ученые ожидают в ближайшие часы, пока вспышка считается безобидной. Курс доллара на сегодня 72.56, курс евро 84.61. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий и слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиски тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиски тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие, но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей свои выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
6: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа.

0: Реклама на радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Центр развития перспективных технологий планирует запустить в приложении «Честный знак» сервис «Моя аптечка», который будет напоминать об истечении срока годности лекарств из домашней аптечки. С помощью приложения «Моя аптечка» можно сканировать лекарства в своей домашней аптеке, и оно автоматически напомнит об истечении срока годности того или иного препарата. Также вскоре в приложении можно будет посмотреть происхождение сырья для минеральной воды. Такая функция доступна для молока и рыбы с икрой. Еще более востребован функционал, запущенный с Роспотребнадзором, с помощью которого можно сравнить товары по сахару, жирам, трансжирам, добавкам Е. Это сервис «Что за продукт?». Все россияне, обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, граждане все меньше обращаются в Росздравнадзор с жалобами на отсутствие лекарств, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она добавила, что в случае нехватки препаратов ее ведомство всегда придет на помощь и найдет общий язык не только с поставщиками, но и с производителями. Система контроля качества лекарств в России выстроена четко, и ведомство отслеживает лекарства уже и на воссоединившихся территориях. Например, в Донецкой лаборатории. Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил глава Минобороны Валерий Фальков. Он пояснил, что эти четыре дисциплины будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения. Фальков также сообщил об увеличении количества бюджетных мест на 250 больше, чем в прошлом году. В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300. Там направлениям обучения, по словам председателя правительства Михаила Мишустина, они соответствуют задачам технического лидерства страны. Изменения в том числе связаны с переходом России на новую систему обучения в вузах. Пилотный проект стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск начнется в предстоящем учебном году. Власти Молдавии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от партии социалистов Богдана Цердю. По его словам, аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах, и этот вопрос обсуждается в правящей партии. По словам Церди, в Молдавии также обсуждается возможность денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение 1-2 лет. Ранее глава МИДа Молдавии Михаил Папшой заявил, что республика покинет СНГ в апреле будущего года. Курс доллара на сегодня, 3 июня. 72 рубля 56 копеек, а курс евро 84,61. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр. Остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
2: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина полностью превратилась в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. При этом поддержку Киеву оказывает целый конгломерат стран под натовским зонтиком. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, киевский режим совершает теракты против мирного населения и возвращается на место преступлений, чтобы убивать гражданское население, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывают особую звериную ненависть. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев решил придать украинскому конфликту новое качество. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но и, по сути, встали на путь истребления самих украинцев. Рекорд потребления, который наблюдается в ряде отраслей, сигнализирует о том, что продовольственный рынок России беспрецедентно насыщен. В нынешнем году давление макроэкономической ситуации на агропромышленный комплекс продолжится. Это прежде всего высокая ключевая ставка, делающая кредиты дорогими, и экспортные пошлины, снижающие рентабельность экспортеров. Тренд на цифровизацию не только продолжается, но и ускоряется, становясь ключевым ответом на вызовы. Задача для искусственного интеллекта и цифровых решений в отрасли сельского хозяйства – это прежде всего точное земледелие, то есть анализ данных с дронов и спутников для экономии ресурсов. Помимо этого, предиктивная аналитика, прогноз урожайности, выявление болезней растений и животных на ранних стадиях, а также цифровые двойники ферм, позволяющие управлять поголовными производственными процессами в реальном времени, а также автоматизация, включающая беспилотную технику и роботов при уборке урожая. Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. Судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде здания и ведут монтаж сети через слуховые окна чердачных помещений, домов и так далее. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Помимо этого, отсутствует защита кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, и отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды. Российский автомобильный рынок вошел в новую реальность и постепенно к ней привыкает. Продажи легковых машин еще растут, но значительно меньше, чем в восстановительный период 2023-2024 года, когда отрасль подпитывали рекордно низкая безработица и резкий рост располагаемых доходов. Сегодня импульс уже практически исчерпан, рынок проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности он превратился в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Чаще всего он не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины на эмоциях. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина полностью превратилась в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. При этом поддержку Киеву оказывает целый конгломерат стран под натовским зонтиком. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, киевский режим совершает теракты против мирного населения и возвращается на место преступлений, чтобы убивать гражданское население, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывают особую звериную ненависть. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев решил придать украинскому конфликту новое качество. Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но и, по сути, встали на путь истребления самих украинцев. Рекорд потребления, который наблюдается в ряде отраслей, сигнализирует о том, что продовольственный рынок России беспрецедентно насыщен. В нынешнем году давление макроэкономической ситуации на агропромышленный комплекс продолжится. Это прежде всего высокая ключевая ставка, делающая кредиты дорогими, и экспортные пошлины, снижающие рентабельность экспортеров. Тренд на цифровизацию не только продолжается, но и ускоряется, становясь ключевым ответом на вызовы. Задача для искусственного интеллекта и цифровых решений в отрасли сельского хозяйства – это прежде всего точное земледелие, то есть анализ данных с дроновых спутников для экономии ресурсов. Помимо этого, предиктивная аналитика, прогноз урожайности, выявление болезней растений и животных на ранних стадиях, а также цифровые двойники ферм, позволяющие управлять поголовьями и производственными процессами в реальном времени, а также автоматизация, включающая беспилотную технику и роботов при уборке урожая. Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. Судебная практика уже изобилует решениями, в которых обнаруживается тенденция к массовым злоупотреблениям со стороны связистов, которые прокладывают кабель через отверстия в фасаде здания и ведут монтаж сети через слуховые окна чердачных помещений, домов и так далее. Кроме того, нередко провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Помимо этого, отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, и отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды. Российский автомобильный рынок вошел в новую реальность и постепенно к ней привыкает. Продажи легковых машин еще растут, но значительно меньше, чем в восстановительный период 2023-2024 года, когда отрасль подпитывали рекордно низкая безработица и резкий рост располагаемых доходов. Сегодня импульс уже практически исчерпан, и рынок проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности он превратился в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Чаще всего он не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины на эмоциях. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 56 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 61 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские власти анонсировали подготовку ряда ключевых изменений для водителей. Речь идет о реформе техосмотра, урегулировании ремонтных работ в рамках отзывных кампаний, а также введении новых ограничений на эксплуатацию транспортных средств. Об этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Минтрансу, Министерству внутренних дел и Минсельхозу дали задание придумать, как сделать техосмотр автомобилей лучше и эффективнее, чтобы он реально помогал делать дороги безопаснее. Сейчас у нас с техосмотром для легковушек такая история. Если машина младше 4 лет, и ты ее не продаешь и не переделываешь, то проходить техосмотр не обязательно. Для грузовиков и автобусов правила другие. Но и тут понятно, что главное, чтобы люди и грузы доезжали безопасно, поскольку каждый раз, когда видишь в интернете, как у фуры или автобуса отказывают тормоза, то вольно-невольно думаешь, а вообще проходил ли техосмотр данный транспорт или нет? И как он его проходил? Конечно, никто не хочет, чтобы техосмотр был просто бумажкой, но и требования должны быть вполне себе разумными. Важнее всего смотреть не на то, как машина выглядит, а на то, как она технически исправна. Нужно не допускать, чтобы машины ездили с поломками, которые влияют на рулевое управление, тормоза, свет, ну и так далее. Так что в России должны появиться способы заставить водителей следить за исправностью своих автомобилей. Один из вариантов – это вернуть обязательный техосмотр и открыть больше пунктов его проведения. Также стоит привлечь к данной процедуре и автосервисы. Сейчас, напомню, техосмотр в России могут проводить только те, кто получил специализированное разрешение. Это могут быть как компании, так и индивидуальные предприниматели. В список входят, кстати, и дилеры. У них есть договор с производителем. Независимые автосервисы тоже могут получить такое разрешение, если выполнят все требования закона о техосмотре.
0: Автомобильные факты.
1: В настоящее время, несмотря на действующие правила, все чаще звучат предложения о возобновлении обязательного техосмотра для водителей. Предлагается, что его возврат будет поэтапным, начиная с машин старше 7 лет, постепенно снижая возрастной порог до 6, 5, ну и так далее. Важно отметить, что это пока лишь мнение, которое, в общем-то, находит поддержку у экспертов. Игроки рынка настаивают на необходимости более тщательного и системного проведения техосмотра, а не на формальном подходе, когда машина просто-напросто фиксируется без реальной проверки. Сегодня многие техосмотры продают без фактического прохождения, что, вероятно, является причиной серьезной ДТП, происходящих, казалось бы, на пустом месте и без видимых причин. Ни для кого же не секрет, да? Если бы техосмотр проводился добросовестно, то такие автомобили попросту не допускались бы на дороге до устранения соответствующих неисправностей. Существующий технический регламент уже определяет перечень критически важных узлов и агрегатов системы управления, выхлопа, освещения, повторюсь, и так далее, которые должны быть в идеальном состоянии для эксплуатации. Инспекторы сегодня имеют право выписывать протоколы и запрещать эксплуатацию автомобилей своей выявленными неисправностями, направляя их на внеплановый техосмотр. Наконец, очевидна необходимость создания единой федеральной системы с унифицированными требованиями и правилами для абсолютно всех российских регионов. Тема, конечно, это непростая. Трогали ее уже миллион раз, муссировали ее уже 100 миллионов раз. Конечно, когда все будет приведено к единообразию, наверное, водителям станет проще. Но когда это произойдет, пока большой вопрос. Поэтому, друзья, следите за исправностью своих автомобилей и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Кухня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Расходимся.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.